0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

оказалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра с

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник». You shot me, so damn well. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, well. I see the sky, the

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила», Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
9: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт МП

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с великолепным Стингом. Кстати, в эту пятницу ему исполняется 75, и в эти выходные будем слушать его лучшие хиты и также узнаем много всего интересного из жизни и творчества. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 17-го по старому стилю 1916 года российский летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на гидросамолете. До этого считалось, что такие фигуры пилотажа возможны только на легких сухопутных самолетах, а гидросамолет – тяжелая летающая лодка, способная взлетать и садиться на воду. Все произошло случайно. Нагурский проверял, как долго гидросамолет М-9 сможет набирать высоту вертикально и в какой момент рули потеряют эффективность. В полете случился внезапный шквал. Самолет резко опрокинуло. Пытаясь вывести машину из неустойчивого положения, пилот и выполнил две петли подряд. При этом механик Николай Годовиков едва не погиб. Он вылетел из кабины, но успел ухватиться за крылья самолета. Ян Нагурский попал в историю еще до мертвой петли. Он первым в мире слетал за полярный круг в августе 1914-го.
4: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете Диос Спутник на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывоз из России в ближнее зарубежье более 1 000 000 рублей наличными. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, а также вывоза денег для дипломатических нужд. С июня банки стран ЕАЭС начали ужесточать условия для внесения наличных рублей, увеличивать комиссии. Причиной стал рост притока наличных из России. Указ вступает в силу со дня подписания 29 сентября. В конце сентября Россия получила рекордную за 4 года недельную выручку от экспорта нефти, сообщает Bloomberg. Общая стоимость морского экспорта нефти составила примерно 2 миллиарда 750 миллионов долларов. Это следствие роста физических объемов поставок сырья из-за напряженности на Ближнем Востоке, а также высоких мировых цен на нефть. Между тем, из-за принятия в США адских санкций Индия может существенно сократить закупки российской нефти. В Волгограде изменили сумму выплат раненым при атаках беспилотников. Документ опубликован на официальном сайте Гордумы, пишет В1. Исходный документ приняли в декабре прошлого года после одной из массированных атак беспилотников на регион. Он устанавливал суммы выплат. Правки коснулись нынче выплат за причинение вреда здоровью. По исходному документу за вред здоровью выплачивалось до 50 тысяч рублей. Согласно новому документу, сумма зависит от тяжести ранения. Тяжкий вред до 50 тысяч рублей на человека. Вред средней тяжести 40 тысяч, легкий вред 30 тысяч рублей. Также выплаты положены не только жертвам беспилотников, но и ракетной атаки и от пилотируемых летательных аппаратов. В Волгоградской области построили новый мост вместо аварийного в Еланском районе. Он связывает берега речки Березовки. Работы подрядчик провел в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мост расположен на региональной автодороге, ведущей из Самойловки в Саратовской области до Шумилинской в Ростовской, в том числе по территории Волгоградского региона, уточнили в облкомтрансе. Протяженность моста вместе с дорожными подходами 400 метров, пишут городские вести. Официальный курс доллара 84.43, евро 96.06.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН» – система видеонаблюдения охраны. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. В России начала расти так называемая застойная безработица. Число россиян, которые не могут трудоустроиться более года, увеличилось почти в полтора раза. При дефиците кадров на производстве и строительстве растет конкуренция за офисные должности, пишут «Известия», ссылаясь на Росстат. В Волгограде изменили сумму выплат раненым при атаках беспилотников. В частности, правки коснулись выплат за причинение вреда здоровью. Теперь сумма зависит от тяжести ранения, отмечает В1. Почти летнее тепло задержится в Волгоградской области только до завтра включительно. Затем начнется похолодание. Ночью в пятницу всего плюс 5 градусов. Далее три ночи до понедельника температура может опускаться до 0 градусов, обещает Росгидромет. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда очень много. Яндекс.Карт им показывает 7 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на 64-й армии от Федотова до остановки санатория Волгоград, на рабочей Крестьянской от Авиаторской до Североморцев и на 3-й Продольной от Автомагистральной до моста над железной дорогой.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с великолепным Стингом. Кстати, в эту пятницу ему исполняется 75. И в эти выходные будем слушать его лучшие хиты и также узнаем много всего интересного из жизни и творчества. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 1987 в Казани родилась Аида Гарифуллина, сопрано, которую называют легким жемчужной тембральной окраской. В 2013 году она победила в конкурсе «Опералия Пласида Доминго», где сам знаменитый тенор отметил редкую чистоту голоса певицы. Вскоре Аида стала солисткой Венской оперы, а также пела и на других легендарных площадках – в Ла Скала, Метрополитен-опере, Ковенгарден и Большом театре. В 2025 году многих удивила тайная свадьба оперной дивы с поп-певцом Алексеем Воробьевым. Пара познакомилась на съемках телешоу «Фантастика», где она была участницей, а он в жюри. Артисты тихо расписались в Москве, без церемоний, фаты и пафосных ресторанов, а вечером отпраздновали дома. В 2025-м Аида Гарифуллина была наставницей в телешоу «Голос дети», а в 2026-м ее снова пригласили в проект и уже вместе с мужем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
3: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
4: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Центр Волгограда через сутки сделают зоной тотальной платной парковки, пишет городской портал В1. С 1 октября вводится полноценный режим функционирования платных парковок. Его действие распространилось на часть центра Волгограда и Дзержинский район. Платной станет даже парковка напротив бывшей Царицынской водокачки на нулевой продольной, а также стоянки по обе стороны амфитеатра, отмечает агентство. Стоимость часа стоянки для легкового автомобиля не изменилась, составляет 40 рублей. При этом штраф за неоплату парковки колеблется от 2500 рублей до 30 000, в зависимости от того, кто является владельцем автомобиля, физлицо или юрлицо. Нарушение зафиксировано комплексом фото-видеофиксации нарушений ПДД. Календарь профилактических прививок в следующем году добавит первую российскую вакцину от ВПЧ – вируса папилломы человека. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Планируется начать вакцинацию девочек 12-13 лет. Вакцина против ВПЧ производства российской компании «Нанолек» поступит в медучреждение в конце сентября текущего года. Объем первой партии – 30 тысяч доз. До разработки препарата российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок. Напомню, при длительном нахождении в организме ВПЧ повышает риск развития онкологии. Сегодня в Москве попрощаются с музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым. Церемония начнется в 11 утра по московскому времени в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. Ее покажет портал «Москва онлайн». Похороны состоятся сегодня же на Перепеченском кладбище в Подмосковье в закрытом формате для близких и друзей. Напомню, Сергей Соседов скончался на 59-м году жизни после несчастного случая в Якутии, куда приехал возглавлять жюри на конкурсе в городе Нерюнгри. Последней большой телеработой музыкального критика стал новый сезон проекта «Виа Суперстар» на НТВ. Почти летнее тепло задержится в Волгоградской области только до завтра включительно. Затем начнется похолодание. Сегодня в Волгограде до плюс 21, по области до 23 градусов, без существенных осадков. Ночью температура опустится до 10-12 тепла. В пятницу ночью будет всего плюс 5, днем до плюс 14, обещает Росгидромет. Далее три ночи будут холодными, температура может опускаться и до 0 градусов. Днем в выходные ожидается плюс 12-14, в понедельник уже до плюс 17 градусов. В пятницу и в субботу в прогнозах небольшие дожди. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Корефана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область, Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. Такое сообщение публиковала пресс-служба российского посольства в Ирландии. Там заявили, что Евросоюз и НАТО наращивают военную активность вдоль всей западной границы России. Члены альянса непрерывно проводят военные учения и присоединяются к инициативам передового сдерживания, предусматривающим размещение французского ядерного оружия у российских границ, пишет Коммерсант. Сразу два режима опасности вводили в Волгоградской области ночью и утром. От БПЛА и от ракет. Режим беспилотной опасности объявили вчера после 9 вечера, сняли в 6:34 утра сегодня. Сирена, оповещающая о ракетной опасности, прозвучала в 6:04. Граждан просили спуститься в укрытие, взяв с собой документы и воду. Через полчаса угрозу сняли, пишет высота 102. Как сообщили в Минобороны России, за сутки над регионами страны были сбиты 384 дрона. Волгоградская область оказалась в числе субъектов, где работали силы ПВО, пишет высота 102. За сутки в Волгоградской области произошло 10 техногенных пожаров. Так, в центральном районе Волгограда в квартире пятиэтажки горели домашние вещи на площади всего 0,5 квадратного метра. В Кировском районе Волгограда тушили 2 гаража, а также хозпостройку и мопед на площади 50 квадратов. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в МЧС. В Красноармейском районе Волгограда горели 2 двухэтажных здания, которые не эксплуатируются, на площади 300 квадратных метров. Также никто не пострадал. По каждому случаю возгорания организована проверка, пишут городские вести. Молодость в России заканчивается после 35 лет. Для молодых ученых в 39. Об этом заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, при дальнейшем увеличении средней продолжительности жизни критерии молодости могут быть пересмотрены. Ранее он же заявлял, что возраст молодежи в России следует поднять до 40 лет. И объяснял это тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, высокий уровень умственной и физической активности. Отмечу, что по обновленной классификации ВОЗ Всемирной организации здравоохранения молодыми считаются люди до 45 лет, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84,43, евро 96,06.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Чемпион Европы по ралли Мика Марчик. Он ехал максимально экономично, плавно разгонялся, эффективно тормозил и правильно использовал систему возврата энергии. В итоге средний расход упал до 7 кВт-часов на 100 км пути. Кстати, ранее этот же водитель проехал почти 3000 км без дозаправки на дизельном автомобиле. Получается, от человека все еще кое-что дозависит.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
3: 543-00. Потолкуйте с нами!
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Из чего складывается атмосфера наших любимых фильмов и аудиоспектаклей? Музыка и голоса актеров – это понятно. А как же скрип половиц в триллере, рев мотора в боевике или шум дождя в драме? Все это – колоссальный труд звукорежиссеров и саунд-дизайнеров. И вот сейчас этот невидимый фронт выходит на тропу войны. Крупнейшие мировые специалисты и библиотеки звуковых эффектов объединились в профессиональный звуковой альянс. Цель – защитить свои работы от кражи искусственным интеллектом. Дело в том, что нейросети сейчас активно скачивают уникальные звуковые базы, чтобы учиться генерировать аудио. Разработчики искусственного интеллекта хотят получить коммерческую выгоду, а владельцы звуков, которые годами записывали те самые шаги и взрывы по всему миру, рискуют остаться ни с чем. Основатели альянса говорят, у музыки есть свои защитники, у актеров озвучки свои, а вот звуковой дизайн до сих пор оставался беззащитным. Судиться организаторы пока не планируют, но хотят привлечь внимание к проблеме и добиться честного лицензирования. Посмотрим, получится ли зарегистрировать права на каждый звук.
4: Реклама. Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
5: Ах, Аконыч.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Волгограде изменили сумму выплат раненым при атаках беспилотников. В частности, правки коснулись выплат за причинение вреда здоровью. Теперь сумма зависит от тяжести ранения, отмечает В1. В России начала расти так называемая застойная безработица. Число россиян, которые не могут трудоустроиться более года, увеличилось почти в полтора раза. При дефиците кадров на производстве и строительстве растет конкуренция за офисные должности, пишут «Известия», ссылаясь на Росстат. Почти летнее тепло задержится в Волгоградской области только до завтра включительно. Затем начнется похолодание. Ночью в пятницу всего плюс 5 градусов. Далее 3 ночи до понедельника температура может опускаться до 0 градусов, обещает Росгидромет. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Корефана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: Oh, Father, tell me.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с великолепным Стингом. Кстати, в эту пятницу ему исполняется 75, и в эти выходные будем слушать его лучшие хиты и также узнаем много всего интересного из жизни и творчества. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 1987 в Казани родилась Аида Гарифуллина, сопрано, которую называют легким, жемчужной тембральной окраской. В 2013 году она победила в конкурсе «Опералия Пласида Доминго», где сам знаменитый тенор отметил редкую чистоту голоса певицы. Вскоре Аида стала солисткой Венской оперы, а также пела и на других легендарных площадках – в Ла Скала, Метрополитен-опере, Ковенгарден и Большом театре. В 2025 году многих удивила тайная свадьба оперной дивы с поп-певцом Алексеем Воробьевым. Пара познакомилась на съемках телешоу «Фантастика», где она была участницей, а он в жюри. Артисты тихо расписались в Москве, без церемоний, фаты и пафосных ресторанов, а вечером отпраздновали дома. В 2025-м Аида Гарифуллина была наставницей в телешоу «Голос дети», а в 2026-м ее снова пригласили в проект и уже вместе.

вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Боинг авиакомпании «Fly Dubai» с сообщением «Дубай Тель-Авив», который подал в небе сигнал о захвате, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Об этом сообщают израильские СМИ. По их данным, сообщение о захвате «Боинга» компании «Fly Dubai» было связано с конфликтом и даже дракой двух пилотов. Как пишет «Лента.ру», ссылаясь на базу, пилоты оказались из России и Украины. Они устроили дебош в кабине самолета, один из них потерял сознание. На борту при этом было около 180 пассажиров, в том числе порядка 30 детей. С октября по всей стране повысятся тарифы на услуги ЖКХ. Самая скромная индексация – 8% на Чукотке, самая серьезная – на Ставрополе – 22%. В Волгоградской области планируется индексация не более 9,4%. Это второе повышение тарифов за год. Первое было с 1 января, индексация тогда составила 1,7% для всех субъектов страны. Эта величина связана с повышением ставки НДС. В этом году в Волгоградской области наряду с повышением расценок на ЖКУ уменьшилась плата за вывоз мусора, отмечает блокнот Волгограда. В Волгограде журналисту Виталию Кошелеву сменили меру пресечения, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов области. Суд отпустил фигуранта из СИЗО под домашний арест на 23 октября. Напомню, Кошелева задержали в марте. По версии следствия, он вместе с коллегой Алексеем Серовым вымогал деньги у главврача одной из поликлиник. Оба были администраторами телеграм-канала. За нераспространение ложных сведений о медике и близких требовали более 1 000 000 рублей. Серов тоже под домашним арестом, вину признал, суд учел его хроническое заболевание. Сегодня, 30 сентября, Православная Церковь чтит память святых мучениц веры, надежды и любови. В народной традиции этот день называли Вселенские Бабьи Именины. По церковной легенде, святые сестры-христианки жили во II веке в Риме при императоре Адриане и пошли на смерть, не желая отречься от Христа. Их мать София почитается церковью как разделившая страдания своих детей. В этот день верующие молятся святым сестрам, просят об укреплении веры, мире в семье и здоровье детей. Также в этот день поздравляют всех женщин с именами «Вера», «Надежда» и «Любовь». Официальный доллар 84,43, евро 96,06.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН». Система видеонаблюдения и охраны. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Противоречивая информация поступает об инциденте на борту самолета компании Fly Dubai, который совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Одного из пилотов рейса заподозрили в попытке разбить самолет. Такую версию приводит израильская газета Inet. Напомню, во время полета из Дубая в Тель-Авив экипаж самолета передал код о захвате воздушного судна. Связь с экипажем была потеряна, но восстановилась через несколько минут. Сообщалось, что на борту якобы подрались пилоты украинского и российского происхождения. Сейчас идет их допрос. Центр Волгограда через сутки сделают зоной тотальной платной парковки, пишет городской портал V1. С 1 октября вводится полноценный режим функционирования платных парковок. Его действие распространилось на часть центра Волгограда и Дзержинский район. Платной станет даже парковка напротив бывшей Царицынской водокачки на нулевой продольной, а также стоянки по обе стороны амфитеатра, отмечает агентство. Стоимость часа стоянки для легкового автомобиля не изменилась, составляет 40 рублей. При этом штраф за неоплату парковки колеблется от 2500 рублей до 3000.

0: 30 тысяч, в зависимости от того, кто является владельцем автомобиля. Физлицо или юрлицо. Нарушение зафиксировано комплексом фото-видеофиксации нарушений ПДД. За сутки в Волгоградской области произошло 10 техногенных пожаров. Так, в центральном районе Волгограда в квартире пятиэтажки горели домашние вещи на площади всего 0,5 квадратного метра. В Кировском районе Волгограда тушили 2 гаража, а также хозпостройку и мопед на площади 50 квадратов. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в МЧС. В Красноармейском районе Волгограда горели 2 двухэтажных здания, которые не эксплуатируются, на площади 300 квадратных метров. Также никто не пострадал. По каждому случаю возгорания организована проверка, пишут городские вести. Почти летнее тепло задержится в Волгоградской области только до завтра включительно. Затем начнется похолодание. Сегодня в Волгограде до +21, по области до 23 градусов, без существенных осадков. Ночью температура опустится до 10-12 тепла. В пятницу ночью будет всего +5, днем до +14, обещает Росгидромет. Далее 3 ночи будут холодными, температура может опускаться и до 0 градусов. Днем в выходные ожидается +12-14, в понедельник уже до +17 градусов. В пятницу и в субботу в прогнозах небольшие дожди. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью +10-12, днем +16-18.
1: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

золотые хиты. Это Патрисия Касс, «Когда Джимми говорит». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. У меня есть что сказать. Сегодня еще один прекрасный осенний день. Сегодня 30 сентября. Завершение.

0: Это дискотека «Авария», а впереди у нас кое-что из музыкальных новинок. Это Тейм Импала и Джени, песня «Дракула». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Завтра будет отмечаться Всемирный день музыки. По этому поводу знакомимся со знаменитыми композиторами. И сегодня речь пойдет про Вангелиса. Спонсор горячей десятки Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Карьера Вангелиса продолжалась 50 лет. За это время он официально выпустил 23 студийных альбома, около 12

0: 60 альбомов саундтреков, более 26 сборников и около 40 синглов. Вангелис знаменит космической музыкой и саундтреками к фантастическим фильмам. Сегодня Вангелис. Его полное имя – Евангелос Одиссиас Папанасио. Его отца звали Одиссей. Вангелис начал сочинять в 4 года, но так и не выучил ноты. Для записи своей музыки он разработал собственную систему пиктограмм и иероглифов, которыми обозначал не только ноты, но и электронные эффекты и пресеты. До того, как стать сольным артистом мирового масштаба, Вангелис делил одну студию с другой будущей легендой Демисом Русосом. Они вместе играли в группе «Дитя Афродиты» и оставались близкими друзьями всю жизнь. В 1996 году Вангелис написал саундтрек к одному из фильмов «Подводная Одиссея» Жака Ива Кусто. Но тот после прослушивания отказался его использовать, сказав: «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только твою музыку». Вангелис работал и с НАСА. Хоровая симфония «Майто Деа» стала официальным гимном миссии НАСА «Марс-Одиссей». Альбомы «Розетта» и «Джуна» на Юпитер были посвящены космическим аппаратам Европейского и Американского космических агентств. Вангелис, кстати, получал официальное предложение полететь на орбитальную станцию «Мир», но отказался. Главным инструментом в своей карьере Вангелис называл аналоговый синтезатор Yamaha CS-80, который считал лучшим в истории. Именно на нем создан саундтрек к фильму «Бегущий по лезвию». Именно он стал самым дорогим синтезатором в истории. Инструмент Вангелиса продали с аукциона за 550 тысяч долларов. Вангелис официально не имел постоянного адреса проживания. У него была недвижимость в Афинах у подножия Акрополя, но он не задерживался там дольше 2 недель. Вангелис не употреблял алкоголь, даже когда у него в молодости была своя рок-группа. Он считал, что алкоголь вредит творчеству. Точное число написанных Вангелисом произведений до сих пор неизвестно, так как большая часть его музыки осталась в его личных архивах. И что на первом месте? Помимо музыки, Вангелис профессионально занимался живописью. Его первая персональная выставка из 70 картин прошла в 2003 году в Испании. И до сих пор его работы можно увидеть во многих престижных галереях мира.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама.
2: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография Sail. Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. Sail. Печатные решения. Мира 19. 33 50 17. Радио

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: С нами всегда прекрасная музыка. Скоро послушаем австрийский дуэт, который исполняет музыку в стиле электроника. Их композиция называется «Райт». Как раз прекрасная музыка, чем бы вы сейчас ни занимались. А прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Пилоты Боинга, которые устроили дебош в кабине самолета компании Fly Dubai, подданные Омана и Арабских Эмиратов, сообщил 14-й канал Израиля. Напомню, самолет летел из Дубая в Тель-Авив. После сигнала о захвате Боинга Израиль отказал в посадке. Борт приземлился в Саудовской Аравии. Сразу два режима опасности вводили в Волгоградской области этой ночью и утром. От беспилотников и от ракет. Режим беспилотной опасности действовал около 9 часов. Ракетный – полчаса, пишет «Высота 102». Сегодня, 30 сентября, православная церковь чтит память святых мучениц веры, надежды и любови. По народной традиции этот день называли «Вселенские бабьи именины» и поздравляли всех женщин с именами «Вера, надежда и любовь». Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН. Система видеонаблюдения и охраны. Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18.
3: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде – компания SVN.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.
2: Радио «Спутник» с вами. Предстоящие выходные на радио «Спутник» мы посвятим одному музыканту, голос которого можно угадать буквально с первых нот. 3 и 4 октября слушайте «Уикенд» со Стингом. Каждый час на радио «Спутник» будут звучать его лучшие песни «Shape of My Heart», «Englishman in New York» и так далее. Оставайтесь с нами, будет по-настоящему интересно для слушателей старше 12 лет. Уже в эту среду мы думаем про предстоящий музыкальный уикенд. Впереди у нас золотая коллекция, тройка песен, и в этот раз золотую коллекцию откроют Sting, образца группы Police, Every Breath You Take.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: и в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
3: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
4: Нужна гибкая черепица? «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Jam & Spoon Set Me Free. Скоро у нас подборка из 5 песен только про любовь. 5 романтических хитов, 5 песен любви нас ждут, как всегда, в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка, французский трубач Жан-Клод Барели и мелодия песни «Мун Рива».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Внимание! Мастерская «Короткова». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Мошенники начали активно использовать домовые чаты для обмана россиян. Аферисты создают поддельные чаты соседей, добавляют человека в группу якобы для перерасчета коммунальных платежей. Остальные участники, представляющиеся соседями, на самом деле подставные аккаунты, пишут «Известия». Затем жертву просят перейти в специальный бот и сообщить код из СМС. На полигоне в Волжском сегодня проходит финал семейной зорницы. На севере Волгограда слышны взрывы, в небе видны вертолеты. Опасности эти звуки не несут. На полигоне, расположенном на острове Зеленом, сегодня проходит финальный бой военной игры. Так что волгоградцы волноваться из-за грохота не стоит, пишет «Комсомольская правда». С 10 октября из волгоградского аэропорта запускают рейсы в Дубай. Их можно использовать как стыковочные для дальнейших перелетов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Сталинград». В частности, волгоградцы беспрепятственно смогут добираться до Коломбо, Занзибара, Бангкока. Время стыковки составляет от 2 до 6 часов. Это позволит пересесть на международный рейс без спешки. Новую полетную программу выполняет авиакомпания «Fly Dubai». Преподаватель института из Волгограда, которая ни разу не участвовала в лотерее, решила попробовать сыграть и сразу выиграла миллион. Счастливый билет Екатерине Азаровой подарил ее друг. Выигрыш победительница планирует потратить на путешествие всей семьей. Россиян предупредили, какие перепланировки снижают стоимость квартиры при продаже. По словам кадастровых инженеров, жилье с перепланировкой в среднем дешевеет на 6%. А если переделки выполнены с нарушениями, скидка может достигать 30%. Самый большой урон цене наносит перенос газа или батареи на балкон. Такие работы прямо запрещены нормами и не подлежат легализации. Поэтому единственный выход – вернуть все как было. Покупатель это понимает и требует огромную скидку, пишет газета. Доллар 84.41, евро 96.25.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня для начала послушаем Дана Балана с песней «Лишь до утра». Чуть раньше у нас Spice Girls, Vivo Forever. А прямо сейчас 5 песен о любви откроют Дайдо, White Flag. White Flag.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Одной из основных версий произошедшего на борту Боинга компании Fly Dubai является теракт. Ее выдвинула служба безопасности Израиля. По предварительным данным, мужчина хотел захватить самолет и разбить его. Пассажир, который обезвреживал нападавшего с ножом в самолете, выложил в сеть видео, сделанное сразу после инцидента, пишет Москва-24. Изначально сообщалось о том, что лайнер с сообщением Дубай и Тель-Авив могли захватить. Версию о том, что пилотами самолета были россиянин и украинец, опровергли. Согласно новым данным, вторым пилотом, который напал на капитана, является гражданин Омана. Пострадавшим оказался гражданин Арабских Эмиратов. В Москве на Троекуровском кладбище сегодня прошла церемония прощания с телеведущими, музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Его проводили аплодисментами, пишет «Вечерняя Москва». Певец Алексей Глызин отметил на прощании, что Соседов всегда вызывал бурю эмоций. Его либо любили, либо хаяли. Российский журналист и телеведущий Вадим Токменев в своей речи отметил, что музыкальный критик тщательно работал в проекте «Суперстар». Единственным оставался до поздней ночи. Похороны Сергея Соседова пройдут сегодня же в Подмосковье в закрытом режиме, только для друзей и близких. Напомню, музыкальный критик скончался, упав с лестницы в Якутии. Ему было 58 лет. С октября по всей стране повысятся тарифы на услуги ЖКХ. Самая скромная индексация – 8% на Чукотке, самая серьезная – на Ставрополье – 22%. В Волгоградской области планируется индексация тарифов максимум 9,4%. Это второе повышение расценок за год. Первое было с января, тогда индексация тарифов

0: составила 1,7% для всех субъектов страны. Эта величина связана с повышением ставки НДС, отмечают СМИ. В Волгограде ждут православную реликвию. Ковчег с частицей мощей Матроны Московской прибудет в город в пятницу 2 октября. В полдень его встретят в кафедральном соборе Александра Невского, где святыня пробудет 3 дня. Прикоснуться к мощам можно будет до 16:00 5 октября. Напомню, Матрона Московская остается одной из самых почитаемых российских святых. При жизни она обладала даром исцеления, который, как считают верующие, сохраняется до сих пор. Многие идут к мощам за помощью, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. Официальный доллар 84,43, евро 96,06.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН, система видеонаблюдения и охраны. Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18.
3: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Это Андреа Бочелли, Бесса Мимучо. Вот такие песни создают особую атмосферу этими осенними деньками. Собственно, мы и не против. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошей среды. Сегодня 30 сентября. Впереди у нас Монокини с песней «Дотянуться до солнца».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Телефон рекламной службы 50.

0: Это Мадонна, которая в прошедшие выходные получила кучу наград за ее музыкальное видео. И действительно, ее музыкальное видео, выпущенное в этом году, можно смотреть как отдельный музыкальный фильм. На самой церемонии Мадонна была той самой певицей в образе, к которому мы все привыкли. Ну а после церемонии она призналась, что очень сильно устала, и ее можно понять. Впереди Борис Гарденер, I Wanna Wake Up With You. Золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Хорошо, когда за окном осенний день, в руках счастливый билет или, например, звучит приятная музыка, а если все вместе совпадает, то это совсем хорошо. Финес Flying Decibels и песня «The Road». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Пилоты Боинга, которые устроили дебош в кабине самолета компании Fly Dubai, подданные Омана и Арабских Эмиратов, сообщил 14-й канал Израиля. Напомню, самолет летел из Дубая в Тель-Авив. После сигнала о захвате Боинга Израиль отказал в посадке. Борт приземлился в Саудовской Аравии. В городе Волжском разбираются в ДТП с участием грузовика и маршрутки, в котором пострадали четверо пассажиров общественного транспорта, в том числе 17-летняя девушка, сообщили в МВД области, пишет «Комсомольская правда». Отключение воды в субботу 3 октября ожидается на трех улицах в Дзержинском районе Волгограда – на Жуково, Качинцев и Новодвинской. Подачу воды и холодной горячей приостанавливают с 9 утра субботы и до 11 ночи. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Повесил свой

0: Радио «Спутник» с вами, и мы уже вовсю готовимся к предстоящему уикенду. Этот уикенд у нас будет со Стингом. В эти выходные лучшие песни британского музыканта будут звучать на Радио «Спутник» каждый час, а также вы узнаете самые интересные истории из жизни Стинга для лиц старше 12 лет. А вот сейчас можно познакомиться с песнями «Золотой коллекции», которая вот-вот начнется. В этом выпуске у нас «Lighthouse Family Run», чуть раньше «Michael Learns to Rock Someday» и откроет золотую коллекцию «Европа» «The Final Countdown».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Сейчас бы в отпуск.
5: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Акволича до 30 сентября.
6: 43-55-13.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

Это Lighthouse Family, песня Run в золотой коллекции часа. Впереди Дэвид Шарве, Leap of Faith. А еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия Moonlight Reggae.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область, Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. Такое сообщение публиковала пресс-служба российского посольства в Ирландии. Там заявили, что Евросоюз и НАТО наращивают военную активность вдоль всей западной границы России. Члены альянса непрерывно проводят военные учения и присоединяются к инициативам передового сдерживания, которые предусматривают размещение французского ядерного оружия у российских границ, пишет сегодня «Коммерсант». В городе Волжском разбираются в ДТП с участием грузовика и маршрутки, в котором пострадали четверо пассажиров общественного транспорта. Во вторник в 17:00 пассажирская «Газель» и грузовой фургон столкнулись напротив храма Серафима Саровского в Волжском на перекрестке улиц Мира и 40-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба МВД области. В числе пострадавших несовершеннолетняя 17-летняя девушка. Обстоятельства ДТП уточняются, пишет «Комсомольская правда». Отключение воды в субботу 3 октября ожидается на трех улицах в Дзержинском районе Волгограда. Не будет ни холодной, ни горячей воды в субботу с 9 утра и до 11 ночи. По следующим адресам: проспект Жукова 88, улица Качинцев 79А, 81, 83, а также улица Новодвинская 17. Как сообщили в концессиях водоснабжения, подачу воды приостанавливают для работ по врезке запорной арматуры. Еще одно отключение воды уже затронуло сегодня две улицы в Дзержинском районе, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. 30 сентября православная церковь чтит память святых мучениц веры, надежды и любови. По церковной легенде, святые сестры, христианки, жили во II веке в Риме при императоре Адриане и пошли на смерть, не желая отречься от Христа. Их мать София почитается церковью как разделившая страдания своих детей. В этот день верующие молятся святым сестрам, просят об укреплении веры, мире в семье и здоровье детей. В народной традиции сегодня вселенские бабьи именины поздравляют всех женщин с именами Вера, Надежда и Любовь, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара 84.43, евро 96.06.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Крис Ри с песней «Looking for the Summer» в поисках лета. Да, от нас потихоньку уходит тепло, от этого немного грустно, но все-таки штука неизбежная, поэтому ничего не поделаешь. Сегодня 30 сентября. С вами Андрей Королев, вас приветствую и желаю хорошей рабочей среды. Впереди Линда с песней «Отпусти меня». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживание.

Это песня о том, что время бежит, время течет. Time flies — это Паде и Мурат Салман. Время сильно бежит, и мы вместе с ним только вперед. По плану у нас Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Золотые хиты.

закончилось. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

тебе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Не забываем про музыкальные новинки. Даже под конец рабочего дня у нас впереди Скотт Каллум и Леони. Песня «Stay». Прекрасный повод задержаться, остаться и сделать чуточку погромче. Но сначала послушаем новости.
1: Здравствуйте. Для защиты Калининградской области Россия может использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России в Ирландии. Идет речь о ситуации, если страны НАТО попытаются изолировать регион от остальной территории России, пишет газета «Известия». В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с телеведущим, журналистом и музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Его проводили аплодисментами. Похороны пройдут сегодня же в Подмосковье в закрытом режиме только для друзей и близких. Почти летнее тепло задержится в Волгоградской области только до завтра включительно. Затем начнется похолодание. Ночью в пятницу всего плюс 5 градусов. Далее 3 ночи до понедельника температура может опускаться до 0 градусов, обещает Росгидромет. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН. Система видеонаблюдения и охраны. Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18.
3: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде – компания SVN.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: А вот сейчас можно заглянуть в наше с вами ближайшее музыкальное будущее и узнать, какие же песни нас будут сопровождать в золотой коллекции часа. В ближайшие 10 минут у нас «Ингрид», «Скорпионс» и уже скоро «Джордж Майкл», «Фейт».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

Песня, без которой не обходилось в свое время ни одного корпоратива. Это «Ингрид ин танго». Скоро послушаем «Дюран Дюран», «Каман Дан», а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия, которая называется «Неприкрытые чувства».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Минцифры опубликовала проект третьего пакета мер против мошенников. В числе инициатив, которые будут реализованы, база участников мошеннических схем. В нее попадут те, кто дает злоумышленникам в пользование своим сим-карты или телефонные номера. Распространять сим-карты разрешат только прямым дилерам, то есть компаниям, у которых есть агентский договор с оператором. СМС-рассылки будут осуществлять только операторы связи, пишет РИА Новости. Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях по всей Волгоградской области 15 октября. Сотрудники ФНС с 9 утра и до 8 вечера в этот день будут вести прием посетителей и отвечать на их вопросы. В России срок уплаты имущественных налогов не позднее 1 декабря. К этой категории относятся транспортные, земельные налоги, а также налог на имущество, пишет «Волгоградская правда». 4 человека пострадали в аварии с участием 2 микроавтобусов. ДТП произошло во вторник в Волжском на улице Мира. Водитель «Газели» поворачивал налево, когда столкнулся с микроавтобусом ЛДВ «Максус». Все пострадавшие ехали в «Газели», они госпитализированы. Один из пострадавших – это 17-летний подросток, сообщили в ГАИ. Врачи напомнили россиянам о ношении медицинских масок. Средства индивидуальной защиты важны в местах, где много людей в период подъема заболеваемости ОРВИ. Вводить всеобщий масочный режим в российских регионах сейчас не имеет смысла, пишет Газета.ру со ссылкой на экспертов. Туроператоры назвали самый дорогой отдых этого лета. Тур был продан почти за 30,5 миллионов рублей. За эту сумму россияне почти на месяц отправились в Анталию, рассказали ТАСС в Ассоциации туроператоров России. В рейтинг самых дорогих с мая по сентябрь также попали туры за 23 с небольшим миллиона рублей, за 19 и 18,5 миллионов. Все они в Турцию. Официальный доллар на сегодня 84,43, евро 96,06.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Красивые мелодии, отличный музыкальный вайб — это Шаде, Kiss of Life. Музыка, которая дарит нам душевное тепло. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошей среды. Сегодня 30 сентября. А впереди у нас Николай Носков. Это здорово.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе...

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Это Алок и Халид, Dive Into Me. Когда-нибудь мы устроим целый уикенд, где будут звучать только музыкальные новинки, или Алок и Халид, но это будет, скорее всего, не скоро. А вот в ближайшие выходные у нас будет уикенд, посвященный Стингу. Впереди как раз Стинг, англичанин в Нью-Йорке. На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку

0: кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Надеюсь, ваш рабочий день проходит более чем успешно. Удачи вам сопутствует. И еще сопутствует отличная музыка. У нас впереди танцевальный хит Элтона Джона и Дуа Липы. Это называется «Холодное сердце» — «Cold Heart». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Глава государства напомнил, что новому парламенту предстоит утверждать федеральный бюджет. Все социальные обязательства перед россиянами в новом бюджете должны быть выполнены в полном объеме, заявил Владимир Путин. В Волгоград в конце этой недели доставят ковчег с мощами Матроны Московской. Святыню 2 октября встретят в Кафедральном соборе Александра Невского. Здесь она пробудет до вечера понедельника, 5 октября. Во всех школах России со следующего года появится единое школьное телевидение. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Контентом школьного ТВ будут ролики и фильмы, которые полезны в том числе в учебном процессе. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске у нас Three Doors Down, Here Without You. Чуть раньше Мари Клэр Дюбальдо, а откроют золотую коллекцию Depeche Mode.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: золотой коллекции этого часа «Three Doors Down, Here Without You». С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и еще одна мелодия в исполнении знаменитого французского трубача Жана-Клода Барели. Мелодия песни «Raindrops Keep Falling on My Head».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В «Экспокар» автомобили Tenet по специальной цене. От 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в «Экспокар» и сделайте свой выбор. Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в «Экспокар». Проспект Университетский, 102. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Учетную запись на госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи. В Минцифры сообщили о подписании необходимого постановления правительства. Изменения расширят возможности для пользователей в тех населенных пунктах, где рядом нет многофункциональных центров или банков, добавили в ведомстве. Коммерсант напоминает, что упрощенная учетная запись на госуслугах дает доступ только к справочной информации, стандартная открывает базовые сервисы после проверки персональных данных, а подтвержденная учетная запись гарантирует полный доступ ко всем цифровым услугам. Волгоградская область получила почти 400 тысяч доз вакцины против гриппа. Препараты распределяют по государственным поликлиникам. «Волгоградская правда» пишет, что прививочная кампания против сезонного гриппа в регионе уже стартовала. В этом году состав всех противогриппозных вакцин обновлен, и в препарат включены 3 штамма вируса, которые актуальны для предстоящего эпидсезона. В Дзержинском районе сегодня отключили холодную воду сразу на 2 улицах. Причиной стали работы по врезке водопроводного узла, пишет блокнот «Волгоград». В зоне отключения около 2,5 десятков жилых домов. Восстановить подачу холодной воды коммунальщики обещают к полуночи. Минпросвещение создаст золотой стандарт книг и мультфильмов для детских садов. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сейчас идет работа над едиными методрекомендациями, которые учитывают все воспитательные задачи. В Москве на Охотном ряду проходит первое заседание Госдумы 9-го созыва. На нем депутаты избирают председателя Нижней палаты и вице-спикеров, а также регистрируют новые составы фракций и утверждают структуру комитетов. В новом созыве создано 34 комитета, их руководителей уже утвердили, пишет газета «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 84,43, евро 96,06.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович. Компания СВН. Системы видеонаблюдения и охраны. А на завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 18.
0: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде – компания SVN.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Гэри Стайлс, музыка, которую мы любим, в компании которой сегодня мы провожаем сентябрь, но провожать золотую осень и прекрасную погоду, по-моему, еще рано. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую. Скоро с нами Ванатек, Самуан и уже вот-вот Мурат Насыров. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

Золотые хиты и то, что в моде, песни, которые радуют нас на последней стометровке рабочей среды. И, кстати, сегодня 30 сентября отмечается День интернета в России, который, в свою очередь, тоже очень и очень, надеемся, будет и дальше нас радовать. Из музыки впереди «Саваш». Радио. А друзья, в эти выходные для вас на радио «Спутник» уикенд со Стингом. И в субботу, и в воскресенье будем мы слушать лучшие песни британского музыканта. Каждый час также обязательно узнаем интереснейшие истории из жизни суперзвезды. Уикенд со Стингом на радио «Спутник» в

0: Грядущие выходные не пропустите. 12+.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: часах половина шестого. В нашей компании хорошо всегда, и все мы уже с удовольствием настраиваемся на завершение рабочей среды. Пусть все будет без происшествий. А далее здесь Тедди Свимс, новинка Мистер Ноутл и группа Хай-Фай. Сейчас на спутнике новости коротко.
1: Здравствуйте. Сербия продлила договор на поставки российского газа. В Белграде сообщили, что соглашение пролонгировано до конца этого года. При этом информации о подготовке новых контрактов пока нет. В Волгоградскую область снова прибывает поезд Победы. Для посещения интерактивного музея нужно пройти предварительную регистрацию. В Волгограде поезд делает остановку 2 октября, в Михайловке 5 и 6 октября поезд Победы могут посетить жители Камышина, пишет блокнот «Волгоград». Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат получил название «Аллергарда». Об этом пишет РИА Новости. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: 105.1 FM.
1: Это радио «Спутник».
2: Хорошего вечера, пусть завершение рабочей среды будет добрым. Ну и в последней четверти часа, конечно же, мы опять не прочь познакомиться с хитами золотой коллекции. В этой тройке Maroon 5, Wake Up Call, Rednecks, Wish You Were Here и в самом начале F.R. David, Girl.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
6: Сейчас бы в отпуск.
7: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
8: 43-55-13.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: История по накалу страстей, достойная шекспировского отелла. Maroon 5, Wake Up Call в нашей золотой коллекции. А скоро здесь No Doubt, Don't Speak и музыка понятная без слов. В финале часа Роберт Майлз, Princess of Light.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А. Без возрастных ограничений.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Минцифры опубликовала проект третьего пакета мер против мошенников. В числе инициатив, которые будут реализованы, база участников мошеннических схем, в нее попадут те, кто дает злоумышленникам в пользование своим сим-карты или телефонные номера. Распространять сим-карты разрешат только прямым дилерам, то есть компаниям, у которых есть агентский договор с оператором. СМС-рассылки будут осуществлять только операторы связи, пишет РИА Новости. В Красноармейском районе в аварию попал автомобиль медицинской помощи. На фото, которое публикует портал В1, микроавтобус, лежащий на боку. Серьезные повреждения получила и его передняя часть. На месте ЧП работают скорая, реанимация и сотрудники МЧС. Чтобы извлечь пострадавших, спасателям пришлось распиливать корпус микроавтобуса. В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что в аварии пострадали 3 человека. Коммунальные ремонты продолжатся в Волгограде в предстоящие выходные. 3 октября воду отключат в Дзержинском районе. Ограничения будут действовать с 9 утра до 11 вечера и коснутся как холодного, так и горячего водоснабжения, пишет КП «Волгоград». Врачи напомнили россиянам о ношении медицинских масок. Средства индивидуальной защиты важны в местах, где много людей в период подъема заболеваемости ОРВИ. Вводить всеобщий масочный режим в российских регионах сейчас не имеет смысла, пишет Газета.ру со ссылкой на экспертов. Туроператоры назвали самый дорогой отдых этого лета. Тур был продан почти за 30,5 миллионов рублей. За эту сумму россияне почти на месяц отправились в Анталию, рассказали ТАСС в Ассоциации туроператоров России. В рейтинг самых дорогих с мая по сентябрь также попали туры за 23 с небольшим миллиона рублей, за 19 и 18,5 миллионов. Все они в Турцию. Официальный доллар на сегодня 84,43, евро 96,06.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. А завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 18.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Знаменитый альбом «Флора и фауна», который и сделал группу «Танцы» минус невероятно популярный. Это музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Приятного вечера и хорошего отдыха всем, кто уже завершил на сегодня с делами. А из музыки впереди у нас Джордж Харрисон. Уже вот-вот новинка «Tame Impala Jenny» «Дракула». Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Смотр».

0: На часах уже половина седьмого. Надеемся на доброе, легкое завершение рабочей среды вместе. The Weeknd, Dancing in Flames с нами далее. А сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке. Сегодня аранжировщик, продюсер, один из пионеров электронной музыки и, несомненно, признанный мастер киносаундтреков Вангелис. Спонсор программы ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Карьера Вангелиса продолжалась 50 лет. За это время он официально выпустил 23 студийных альбома, около 12 альбомов саундтреков, более 26 сборников и около 40 синглов. Вангелис знаменит космической музыкой и саундтреками к фантастическим фильмам. Сегодня Вангелис. Его полное имя – Евангелос Одиссиас Папанасио. Его отца звали Одиссей. Вангелис начал сочинять в 4 года, но так и не выучил ноты. Для записи своей музыки он разработал собственную систему пиктограмм и иероглифов, которыми обозначал не только ноты, но и электронные эффекты и пресеты. До того, как стать сольным артистом мирового масштаба, Вангелис делил одну студию с другой будущей легендой Демисом Русосом. Они вместе играли в группе «Дитя Афродиты» и оставались близкими друзьями всю жизнь. В 1996 году Вангелис написал саундтрек к одному из фильмов «Подводная Одиссея» Жака Ива Кусто, но тот после прослушивания отказался его использовать, сказав: «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только твою музыку». Вангелис работал и с НАСА. Хоровая симфония «Майто Деа» стала официальным гимном миссии НАСА «Марс-Одиссей». Альбомы «Розетта» и «Джуна» на Юпитер были посвящены космическим аппаратам Европейского и Американского космических агентств. Вангелис, кстати, получал официальное предложение полететь на орбитальную станцию «Мир», но отказался. Главным инструментом в своей карьере Вангелис называл аналоговый синтезатор Yamaha CS-80, который считал лучшим в истории. Именно на нем создан саундтрек к фильму «Бегущий по лезвию». Именно он стал самым дорогим синтезатором в истории. Инструмент Вангелиса продали с аукциона за 550 тысяч долларов. Вангелис официально не имел

0: имела постоянного адреса проживания. У него была недвижимость в Афинах у подножия Акрополя, но он не задерживался там дольше 2 недель. Вангелис не употреблял алкоголь, даже когда у него в молодости была своя рок-группа. Он считал, что алкоголь вредит творчеству. Точное число написанных Вангелисом произведений до сих пор неизвестно, так как большая часть его музыки осталась в его личных архивах. И что на первом месте? Помимо музыки, Вангелис профессионально занимался живописью. Его первая персональная выставка из 70 картин прошла в 2003 году в Испании. И до сих пор его работы можно увидеть во многих престижных галереях мира.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама.
2: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография Сейл. Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. Сейл. Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла. Днем в Волгограде до плюс 18.
1: Добрый вечер, Волгоград.

0: В нашей компании хорошо всегда, ну и продолжаем вечер мы тройкой хитов золотой коллекции. Evanescence, Bring Me To Life, Пол Маккартни, Hope of Deliverance. В самом начале Сандра, Мария Магдалена.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе...

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
3: Без возрастных ограничений.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: начале нулевых они смело и ошеломительно ворвались в мировой шоу-бизнес, сразу же заполучив Грэмми как лучший новый исполнитель. Bring Me to Life — это Evanescence в нашей золотой коллекции. В дебюте нового музыкального Brainstorm Maybe и уже совсем скоро Турхан Юксилер. Прекрасная история в рубрике «Инструментальная музыка».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Милкшейк, шейк, шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк.

0: Кирилла. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Главу предприятия по производству пиротехники в Кубринске подозревают в незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщили в Следственном комитете. По факту взрыва и пожара на заводе расследуют уголовное дело. Власти Ярославской области сегодня сообщили, что после детонации и пожара на фабрике повреждения получили 22 жилых дома. В них выбиты окна и разрушена кровля. В результате пожара на предприятии по изготовлению пиротехники, напомню, погибли 14 человек. Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях по всей Волгоградской области 15 октября. Сотрудники ФНС с 9 утра и до 8 вечера в этот день будут вести прием посетителей и отвечать на их вопросы. В России срок уплаты имущественных налогов не позднее 1 декабря. К этой категории относятся транспортные, земельные налоги, а также налог на имущество, пишет «Волгоградская правда». 4 человека пострадали в аварии с участием 2 микроавтобусов. ДТП произошло во вторник в Волжском на улице Мира. Водитель «Газели» поворачивал налево, когда столкнулся с микроавтобусом ЛДВ «Максус». Все пострадавшие были пассажирами маршрутки. Их с места аварии госпитализировали, сообщили в госавтоинспекции. Россияне в августе оформили максимальное количество кредитов за последние 2 года – почти 4,5 миллиона. По данным Объединенного кредитного бюро, объем розничного кредитования достиг 1,2 триллиона рублей. Крупнейшим сегментом выдач в августе оставались кредиты наличными – почти 40%. Более трети кредитов – ипотечные, и 14,5% приходится на автокредиты. Об этом сегодня пишут «Ведомости». Официальный доллар на завтра 84,56, евро 94,88.
1: Прогноз погоды в Волгограде. Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович. Компания СВН. Системы видеонаблюдения и охраны. А на завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 18.
0: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Действительно, некоторые вещи не стоит откладывать на завтра и взять себе за ритуал каждый вечер посвящать время тому, что по-настоящему греет душу. Здесь музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, Элис Шук впереди, Not About Us, и уже вот-вот группа «Свинцовый туман». Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: золотые хиты и то, что в моде прекрасное настроение, рабочий день позади, трудовые непосильные задачи пока оставили за скобками, во всяком случае, до утра. Всем хорошего отдыха. Лиливуд и Робин Шульц. Впереди молитва в до-мажоре, еще Black Wonderful Life. Напомню, что грядущие выходные на радио «Спутник» мы с удовольствием посвящаем музыканту, голос которого можно угадать буквально с первых нот. 3 и 4 октября слушайте «Уикенд» со Стингом. Каждый час на «Спутнике» будут звучать лучшие песни от «Shape of My Heart» до «Englishman in New York». Оставайтесь с нами, будет по-настоящему интересно. «Уикенд» со Стингом в грядущие субботу и воскресенье для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Хорошего вечера, приятного отдыха. Ну и последнюю четверть часа мы особенно любим. Здесь нас ждут хиты золотой коллекции. Rikston, Mend My Broken Heart, Queen, Show Must Go On. И в самом начале Billy Joel и Matter of Trust.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Лучшие хиты минувших десятилетий в нашей золотой коллекции – это Rikston, Mend My Broken Heart. А хорошего вечера, отдыхаем в прекрасном настроении. Армия любовников впереди, Obsession. Музыка, понятная без слов, уже вот-вот на этот раз. Fidel Wicked, Back to Life.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Следственный комитет предложил распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков. Также для управления электросамокатами следователи предлагают ввести требования о получении прав. В случае реализации эти меры позволят привлекать электросамокатчиков к административной и уголовной ответственности, если пострадавшим причинен вред их здоровью, заявили представители следствия в Совете Федерации. Полиция провела рейды в двух районах Волгограда. Сотрудники МВД в сопровождении Росгвардии пришли в ночные клубы. Посетителей проверяли на употребление запрещенных веществ. Некоторым было предложено сдать тесты в мобильной лаборатории. В ходе рейда нарушений не выявлено. При этом проверки ночных заведений в Волгограде продолжатся, предупредили в полиции. Археологи в Ленинском районе законсервировали огромное жилище 14 века эпохи Золотой Орды. Работы на этом раскопе стартовали летом. Внутри нашли ступени, лежанку с Уфу, тандыр, а также дымоход и даже подобие холодильника. Об этом пишет портал V1. Постройку в песчано-глиняном раскопе укрыли брезентом и укрепили, чтобы исторические слои не повредились и не пострадали до следующей археологической экспедиции. Фото раскопа публикует портал V1. На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет прямо на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Петр Дубров. С земли экипаж МКС инструктировали бренд-шеф ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюсной, осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом. Официальный доллар на завтра 83.56, евро 94.88.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Шаде, Smooth Operator, музыка, которую мы любим и в компании которой так здорово в последний сентябрьский вечер. Меня зовут Элина Гончарова, хорошего отдыха, високосный год на очереди, метро, еще Мадонна и Мартин Гаррикс. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Компания Solars объявила о старте производства первых партий нового рамного внедорожника под индексом S9. Выпуск налажен по технологии полного цикла на мощностях Ульяновского автозавода. Это полноценный крупный внедорожник, который разработан на базе уже знакомого нам пикапа ST9. В его создании принимали участие инженеры Бауманского университета. Они отвечали за эргономику, дизайн решетки радиатора, расположение камер и адаптацию под российские реалии. Машина обещает быть брутальной и практичный. На выбор предложат два мотора, бензиновый и дизельный, и оба будут работать в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Официальные отгрузки дилерам планируются уже на декабрь этого года. А спрос на большие вместительные машины в России традиционно высокий. Вопрос, как всегда, в цене, которую обещают назвать чуть позже.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 18.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до +18.
3: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 18.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.